0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио Фарханг. И мы с радостью открываем для вас нашу сегодняшнюю программу. Погода сегодня будто создана для вдохновения. Мягкая, немного пасмурная во второй половине дня. Синоптики обещали дождь, но тем не менее наполненная спокойствием и гармонией. Мы начинаем нашу программу с главных новостей этого дня. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Пекине встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций госпожой Цзоу Цзяи. На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества и перспективы взаимовыгодных связей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценив вклад этого банка в продвижение важных инфраструктурных проектов в Таджикистане, выразил признательность его руководству за постоянную поддержку процесса устойчивого развития нашей страны. В ходе беседы большое внимание было уделено расширению сотрудничества в инфраструктурных секторах, таких как энергетика, транспорт и дорожное строительство, водоснабжение, цифровые и зеленые технологии, а также сельское хозяйство. Как было отмечено, в Таджикистане в настоящее время реализуется целый ряд важных инфраструктурных проектов, при общем объеме финансирования которых со стороны банка составляет 400 миллионов долларов США. В завершение встречи был подписан долгосрочный инвестиционный план между Таджикистаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, для реализации которого планируется выделить более 800 миллионов долларов США из средств этого банка. Сегодня, 12 мая, в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к памятнику национальным героям Китайской Народной Республики в Пекине в знак уважения к богатой и древней истории, цивилизации и культуре народа дружественной и соседней нам страны Китая. На церемонии возложения венков президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сопровождали высокопоставленные представители правительства Китайской Народной Республики. Сегодня также опубликовано интервью президента Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с Ань Сяомень, корреспондентом китайского информационного агентства Синхуа. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ответил на вопросы журналистов относительно состояния и перспектив таджикско-китайских отношений, диалога на высшем и высоком уровнях между двумя государствами, основных достижений Шанхайской организации сотрудничества, взаимодействия Таджикистана и Китая в рамках этой организации, результатов совместной инициативы по созданию экономического пояса «Шелкового пути», ситуации в сфере безопасности, стабильности и развития в регионе и мире, расширение гуманитарных связей между двумя странами, в том числе в центрах Конфуция и мастерской Лубань Китая в Таджикистане, а также других актуальных вопросов сотрудничества. В частности, в ходе беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в последние годы таджикско-китайские отношения действительно развиваются высокими темпами. Наши страны активно выстраивают взаимовыгодные сотрудничества на всех уровнях, в том числе на высшем. Хочу выразить удовлетворение высоким уровнем доверия, открытого конструктивного диалога между мной и моим другом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Следует отметить, что существующие механизмы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах функционируют весьма эффективно, отметил уважаемый Эммаль Рахмон в ходе беседы. В связи с совместным созданием экономического пояса «Шелкового пути» было отмечено, что это инициатива открыла новую страницу в истории таджикско-китайских отношений, напомнив сотрудничество двух стран конкретным содержанием и значительными практическими результатами. Оценив роль Шанхайской организации сотрудничества, президент страны, уважаемый Эммаль Рахмон, заявил, что в рамках организации особое внимание уделяет гуманитарному сотрудничеству с целью укрепления дружбы и взаимопонимания, а также уважения культурного многообразия. В этих целях реализуются многосторонние программы и проводятся культурные, образовательные, научные, спортивные и туристические мероприятия. Таджикистан, как государство-учредитель Шанхайской организации сотрудничества, и впредь будет вносить достойный вклад в поступательное развитие организации и укрепление ее международного авторитета, а также продолжить свои усилия по укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе, наряду с формированием новой системы международных отношений, основанной на взаимном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве, заявил глава государства, уважаемый Эммаль Рахмон. Следует отметить, что интервью президента Республики Таджикистан, уважаемого Эммаля Рахмона, корреспонденту информационного агентства Синхуа и другим средствам массовой информации этой страны получили широкое освещение, и уже большое число читателей ознакомилось с содержанием и сущностью данной беседы. В Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эммаль Рахмон, встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лицзи. Глава нашего государства, уважаемый Эммаль Рахмон, назвав парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, подчеркнул: «Мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху». Уважаемый Эммаль Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре 2025 года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связи в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эммаль Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьером Госсовета этой дружественной страны господином Ли Цяном. Уважаемый Эммаль Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось, в 2025 году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период 2027 и 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, а также в областях энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Пример премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода на полях 35-й региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии встретился с генеральным директором этой организации Цю Диньюем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с данной организацией. Премьер-министр страны Кохир Расулзода подчеркнул, что сельское хозяйство остается одной из стратегических отраслей экономики Таджикистана, от которой зависит развитие национальной промышленности. Сельскохозяйственная продукция занимает значительную долю в экспортном потенциале страны. В ходе встречи также было уделено внимание обеспечению устойчивой системы продовольственной безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, охране окружающей среды и вопросам внедрения инновационных методов внедрения сельского хозяйства. Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшей реализации совместных инициатив по укреплению продовольственной безопасности и повышению устойчивости аграрного сектора. Следует отметить, что с 11 по 15 мая Душанбе является площадкой проведения 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Основными целями конференции являются обсуждение важных вопросов обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развития сельских регионов. В ходе заседания особое внимание уделяется вопросам трансформации агропродовольственной системы в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста глобальных рисков. Мы продолжаем нашу программу. Такие проблемы, как изменение климата и экономические кризисы, не имеют границ, и нам предстоит решить их совместно, сказал генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цю Дюньюй в ходе 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, которая проходит в Кохисомон. Цю Дюньюй призвал участников мероприятия к укреплению жизнестойкости во всем регионе, что необходимо для бесперебойной работы производственно-сбытовых цепочек, восстановления и возделывания земель, а также расширения прав и возможностей фермерских хозяйств. Экстремальные погодные условия от засух до наводнений требуют новых подходов к развитию сельского хозяйства и преобразованию агропродовольственных систем. Особое внимание следует уделять качеству производства продовольственной безопасности, защите окружающей среды и улучшению уровня жизни. Однако для достижения этих целей необходимо расширить государственное частное финансирование, поддерживать мелких фермеров и эффективнее использовать климатические ресурсы, сказал генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. По его словам, сегодня важно действовать развитию сельскохозяйственных территорий, площадь которых в Европе и Центральной Азии превышает 90 миллионов гектаров, поскольку именно эти земли подвергаются деградации. Уважаемые друзья, послушайте спортивные новости. В Эр-Рияде состоялась жеребьевка финальной части Кубка Азии 2027, после которой стали известны группы и календарь турнира. Впервые в истории соревнования примет Саудовская Аравия, а сам турнир пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года. Это уже в следующем году. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана оказалась в группе Д. Соперниками таджикистанцев будет команда Австралии, Ирана и Сингапура. Сборная Таджикистана примет участие в финальной стадии Кубка Азии во второй раз в своей истории. В турнире сыграют 24 команды. В результате жеребьевки 24 команды распределены на 6 групп по 4 участкам. В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3 места. АФК после жеребьевки отдельно отметила, что болельщиков ждет зрелищный и драматичный турнир, а сам Кубок Азии станет одним из крупнейших футбольных событий континента. Особый интерес вызывает группа Д, куда попал Таджикистан. Австралия – чемпион Азии 2015, Ирак – победитель турнира 2007 года, а Сингапур считается одной из самых дисциплинированных команд Юго-Восточной Азии. При этом именно матч Австралия-Ирак-АФК уже назвала одной из центральных вывесок группового этапа. Особенно на фоне того, что сборную Ирака сейчас возглавляет бывший тренер Австралии Грэм Арнольд, который вывел иракцев на чемпионат мира. АФК также официально подтвердила расписание турнира. Матч открытия пройдет 7 января в Эр-Рияде. Саудовская Аравия сыграет с Палестиной на 72-тысячном стадионе King Fahd Sports City Stadium. Финал турнира состоится 5 февраля там же, на главной арене Кубка Азии. Организаторы уже представили официальный слоган турнира «Алан Азия», что переводится как «Добро пожаловать, Азия». Турнир пройдет сразу в трех городах Саудовской Аравии – Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хубаре. Матчи примут 8 стадионов. Для сборной Таджикистана предстоящий кубок станет новым серьезным испытанием. Если в Катаре команда считалась одним из главных открытий турнира, то теперь соперники будут относиться к ней совсем иначе, особенно после исторического выхода в четвертьфинал прошлого Кубка Азии и уверенного прохождения квалификации. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

Мы продолжаем нашу программу. В городе Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с руководителями и представителями компании Китайской Народной Республики. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание участников встречи на благоприятный экономический климат, укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества деловых кругов двух стран, а также широкие возможности для развития предпринимательства. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Китай надежным и ключевым партнером Таджикистана в данном процессе. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что между нашими странами достигнуты значительные показатели в сфере торгового оборота. Было подчеркнуто, что объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов США, из которых около 3,5 миллиарда долларов составляют прямые инвестиции. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подробно остановился на мерах Республики Таджикистан в сфере экономических и структурных реформ, направленных на привлечение инвестиций и защиту прав интересов инвесторов. В частности, было отмечено, что в прошлом году в стране в новой редакции был принят закон Республики Таджикистан об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности. По мнению главы государства, данный нормативный акт предусматривает современные механизмы, поддерживает инвесторов, усиливает дополнительные правовые гарантии защиты капитала, упрощение административных процедур и расширение сотрудничества между государством и частным сектором. Говоря о других возможностях привлечения инвестиций, уважаемый Эмомали Рахмон отметил выгодное географическое положение Таджикистана и реализацию коммуникационных проектов страны, способствующих формированию новых транспортных и энергетических коридоров, а также развитию межрегиональных связей. Было отмечено, что в прошлом году в национальную экономику было привлечено около 7 миллиардов долларов иностранных инвестиций, которых порядка 900 миллионов долларов или 12,5% приходится на Китайскую Народную Республику. Сообщалось, что в настоящее время в Таджикистане реализуется более 300 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 13 миллиардов долларов США, во многих из которых китайские компании участвуют в качестве подрядчиков. На сегодняшний день в Таджикистане функционирует более 700 компаний с китайским капиталом, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. Говоря о преимуществах страны для привлечения инвестиций, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом и по данному показателю занимает 8-е место в мире. Наряду с этим в стране разведены значительные запасы полезных ископаемых, в том числе важных стратегических металлов, таких как золото, серебро, медь, литий, сурьма, цинк и вольфрам. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана было названо еще одним важным фактором развития сотрудничества с соседним Китаем, обеспечивающей связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком. Уважаемый Эмомали Рахмон обратил внимание китайских компаний на вопросы развития зеленой экономики, эффективного использования природных ресурсов и внедрения современных технологий в Таджикистане. В промышленной сфере были представлены широкие возможности страны для создания совместных предприятий в областях добычи и переработки полезных ископаемых, металлургии, химической и фармацевтической промышленности, а также легкой промышленности. Одной из стратегических целей Таджикистана было названо формирование полных цепочек добавленной стоимости и развитие глубокой переработки сырья внутри страны. Агропромышленный комплекс, включая производство и экспорт экологически чистой продукции, был обозначен как одно из важных направлений развития сотрудничества с Таджикистаном. В ходе выступления уважаемый Эмомали Рахмон также обратил внимание китайских компаний на необходимость и важность создания логистических центров и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции для экспорта. Кроме того, уважаемый Эмомали Рахмон высказал по вопросам цифровизации, развития искусственного интеллекта, а также деятельности 5 свободных экономических зон, которые представляют широкие условия и возможности для успешного развития предпринимательства и торговли. Были также представлены возможности развития туристической отрасли, включая уникальную природу, богатый растительный и животный мир, исторические памятники и древние города, создающие благоприятные условия
условия для экологического, горного, оздоровительного и культурного туризма. В завершение выступления президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, представив благоприятный экономический климат и широкие возможности Таджикистана, призвал китайские компании к активному сотрудничеству и участию в динамично развивающейся экономике нашей страны. После выступления президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона, на встрече с китайскими компаниями выступили министр торговли Китайской Народной Республики Ван Вентао, председатель комитета содействия развитию международной торговли Китая Рен Хонбин, а также руководители и представители

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио Фарханг. И мы с радостью открываем для вас нашу сегодняшнюю программу. Погода сегодня будто создана для вдохновения. Мягкая, немного пасмурная во второй половине дня. Синоптики обещали дождь, но тем не менее наполненная спокойствием и гармонией. Мы начинаем нашу программу с главных новостей этого дня. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Пекине встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций госпожой Цзоу Цзяи. На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества и перспективы взаимовыгодных связей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценив вклад этого банка в продвижение важных инфраструктурных проектов в Таджикистане, выразил признательность его руководству за постоянную поддержку процесса устойчивого развития нашей страны. В ходе беседы большое внимание было уделено расширению сотрудничества в инфраструктурных секторах, таких как энергетика, транспорт и дорожное строительство, водоснабжение, цифровые и зеленые технологии, а также сельское хозяйство. Как было отмечено, в Таджикистане в настоящее время реализуется целый ряд важных инфраструктурных проектов, при общем объеме финансирования которых со стороны банка составляет 400 миллионов долларов США. В завершение встречи был подписан долгосрочный инвестиционный план между Таджикистаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, для реализации которого планируется выделить более 800 миллионов долларов США из средств этого банка. Сегодня, 12 мая, в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к памятнику национальным героям Китайской Народной Республики в Пекине в знак уважения к богатой и древней истории, цивилизации и культуре народа дружественной и соседней нам страны Китая. На церемонии возложения венков президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сопровождали высокопоставленные представители правительства Китайской Народной Республики. Сегодня также опубликовано интервью президента Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с Ань Сяомень, корреспондентом китайского информационного агентства Синхуа. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ответил на вопросы журналистов относительно состояния и перспектив таджикско-китайских отношений, диалога на высшем и высоком уровнях между двумя государствами, основных достижений Шанхайской организации сотрудничества, взаимодействия Таджикистана и Китая в рамках этой организации, результатов совместной инициативы по созданию экономического пояса «Шелкового пути», ситуации в сфере безопасности, стабильности и развития в регионе и мире, расширение гуманитарных связей между двумя странами, в том числе в центрах Конфуция и мастерской Лубань Китая в Таджикистане, а также других актуальных вопросов сотрудничества. В частности, в ходе беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в последние годы таджикско-китайские отношения действительно развиваются высокими темпами. Наши страны активно выстраивают взаимовыгодные сотрудничества на всех уровнях, в том числе на высшем. Хочу выразить удовлетворение высоким уровнем доверия, открытого конструктивного диалога между мной и моим другом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Следует отметить, что существующие механизмы сотрудничества в политико-дипломатической, торговой, экономической и культурно-гуманитарной сферах функционируют весьма эффективно, отметил уважаемый Эммали Рахмон в ходе беседы. В связи с совместным созданием экономического пояса «Шелкового пути» было отмечено, что это инициатива открыла новую страницу в истории таджикско-китайских отношений, напомнив сотрудничество двух стран конкретным содержанием и значительными практическими результатами. Оценив роль Шанхайской организации сотрудничества, президент страны, уважаемый Эммали Рахмон, заявил, что в рамках организации особое внимание уделяет гуманитарному сотрудничеству с целью укрепления дружбы и взаимопонимания, а также уважения культурного многообразия. В этих целях реализуются многосторонние программы и проводятся культурные, образовательные, научные, спортивные и туристические мероприятия. Таджикистан как государство-учредитель Шанхайской организации сотрудничества и впредь будет вносить достойный вклад в поступательное развитие организации и укрепление ее международного авторитета, а также продолжит свои усилия по укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе наряду с формированием новой системы международных отношений, основанной на взаимном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве, заявил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Следует отметить, что интервью президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, корреспонденту информационного агентства Синхуа и другим средствам массовой информации этой страны получили широкое освещение, и уже большое число читателей ознакомилось с содержанием и сущностью данной беседы. В Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лицзи. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, подчеркнул. Мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху. Уважаемый Эмомали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре 2025 года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связи в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьером Госсовета этой дружественной страны господином Ли Цяном. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось, в 2025 году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период 2027 и 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, а также в областях энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Премьер-министр премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода на полях 35-й региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии встретился с генеральным директором этой организации Цю Диньюем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с данной организацией. Премьер-министр страны Кохир Расулзода подчеркнул, что сельское хозяйство остается одной из стратегических отраслей экономики Таджикистана, от которой зависит развитие национальной промышленности. Сельскохозяйственная продукция занимает значительную долю в экспортном потенциале страны. В ходе встречи также было уделено внимание обеспечению устойчивой системы продовольственной безопасности, адаптации к последствиям изменения климата, охране окружающей среды и вопросам внедрения инновационных методов внедрения сельского хозяйства. Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшей реализации совместных инициатив по укреплению продовольственной безопасности и повышению устойчивости аграрного сектора. Следует отметить, что с 11 по 15 мая Душанбе является площадкой проведения 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Основными целями конференции являются обсуждение важных вопросов обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развития сельских регионов. В ходе заседания особое внимание уделяется вопросам трансформации агропродовольственной системы в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста глобальных рисков. Мы продолжаем нашу программу. Такие проблемы, как изменение климата и экономические кризисы, не имеют границ, и нам предстоит решить их совместно, сказал генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цю Дюньюй в ходе 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, которая проходит в Кохисомон. Цю Дюньюй призвал участников мероприятия к укреплению жизнестойкости во всем регионе, что необходимо для бесперебойной работы производственно-сбытовых цепочек, восстановления и возделывания земель, а также расширения прав и возможностей фермерских хозяйств. Экстремальные погодные условия от засух до наводнений требуют новых подходов к развитию сельского хозяйства и преобразованию агропродовольственных систем. Особое внимание следует уделять качеству производства продовольственной безопасности, защите окружающей среды и улучшению уровня жизни. Однако для достижения этих целей необходимо расширить государственное частное финансирование, поддерживать мелких фермеров и эффективнее использовать климатические ресурсы, сказал генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. По его словам, сегодня важно действовать развитию сельскохозяйственных территорий, площадь которых в Европе и Центральной Азии превышает 90 миллионов гектаров, поскольку именно эти земли подвергаются деградации. Уважаемые друзья, послушайте спортивные новости. В Эр-Рияде состоялась жеребьевка финальной части Кубка Азии 2027, после которой стали известны группы и календарь турнира. Впервые в истории соревнования примет Саудовская Аравия, а сам турнир пройдет 7 января по 5 февраля 2027 года. Это уже в следующем году. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана оказалась в группе Д. Соперниками таджикистанцев будет команда Австралии, Иран, Ирака и Сингапура. Сборная Таджикистана примет участие в финальной стадии Кубка Азии во второй раз в своей истории. В турнире сыграют 24 команды. В результате жеребьевки 24 команды распределены на 6 групп по 4 участкам. В 1/8 финала выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3 места. АФК после жеребьевки отдельно отметила, что болельщиков ждет зрелищный и драматичный турнир, а сам Кубок Азии станет одним из крупнейших футбольных событий континента. Особый интерес вызывает группа Д, куда попал Таджикистан. Австралия – чемпион Азии 2015, Ирак – победитель турнира 2007 года, а Сингапур считается одной из самых дисциплинированных команд Юго-Восточной Азии. При этом именно матч Австралия-Ирак АФК уже назвала одной из центральных вывесок группового этапа. Особенно на фоне того, что что сборную Ирака сейчас возглавляет бывший тренер Австралии Грэм Арнольд, который вывел иракцев на чемпионат мира. АФК также официально подтвердила расписание турнира. Матч открытия пройдет 7 января в Эр-Рияде. Саудовская Аравия сыграет с Палестиной на 72-тысячном стадионе King Fahd Sports City Stadium. Финал турнира состоится 5 февраля там же на главной арене Кубка Азии. Организаторы уже представили официальный слоган турнира «Аглан Азия», что переводится как «Добро пожаловать, Азия». Турнир пройдет сразу в трех городах Саудовской Аравии – Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хубаре. Матчи примут 8 стадионов. Для сборной Таджикистана предстоящий кубок станет новым серьезным испытанием. Если в Катаре команда считалась одним из главных открытий турнира, то теперь соперники будут относиться к ней совсем иначе, особенно после исторического выхода в четвертьфинал прошлого Кубка Азии и уверенного прохождения квалификации. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

Мы продолжаем нашу программу. В городе Пекине президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с руководителями и представителями компании Китайской Народной Республики. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание участников встречи на благоприятный экономический климат, укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества деловых кругов двух стран, а также широкие возможности для развития предпринимательства. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Китай надежным и ключевым партнером Таджикистана в данном процессе. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что между нашими странами достигнуты значительные показатели в сфере торгового оборота. Было подчеркнуто, что объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов США, из которых около 3,5 миллиарда долларов составляют прямые инвестиции. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подробно остановился на мерах Республики Таджикистан в сфере экономических и структурных реформ, направленных на привлечение инвестиций и защиту прав интересов инвесторов. В частности, было отмечено, что в прошлом году в стране в новой редакции был принят закон Республики Таджикистан об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности. По мнению главы государства, данный нормативный акт предусматривает современные механизмы, поддерживает инвесторов, усиливает дополнительные правовые гарантии защиты капитала, упрощение административных процедур и расширение сотрудничества между государством и частным сектором. Говоря о других возможностях привлечения инвестиций, уважаемый Эмомали Рахмон отметил выгодное географическое положение Таджикистана и реализацию коммуникационных проектов страны, способствующих формированию новых транспортных и энергетических коридоров, а также развитию межрегиональных связей. Было отмечено, что в прошлом году в национальную экономику было привлечено около 7 миллиардов долларов иностранных инвестиций, которых порядка 900 миллионов долларов или 12,5% приходится на Китайскую Народную Республику. Сообщалось, что в настоящее время в Таджикистане реализуется более 300 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 13 миллиардов долларов США, во многих из которых китайские компании участвуют в качестве подрядчиков. На сегодняшний день в Таджикистане функционирует более 700 компаний с китайским капиталом, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. Говоря о преимуществах страны для привлечения инвестиций, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом и по данному показателю занимает 8-е место в мире. Наряду с этим в стране разведены значительные запасы полезных ископаемых, в том числе важных стратегических металлов, таких как золото, серебро, медь, литий, сурьма, цинк и вольфрам. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана было названо еще одним важным фактором развития сотрудничества с соседним Китаем, обеспечивающей связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком. Уважаемый Эмомали Рахмон обратил внимание китайских компаний на вопросы развития зеленой экономики, эффективного использования природных ресурсов и внедрения современных технологий в Таджикистане. В промышленной сфере были представлены широкие возможности страны для создания совместных предприятий в областях добычи и переработки полезных ископаемых, металлургии, химической и фармацевтической промышленности, а также легкой промышленности. Одной из стратегических целей Таджикистана было названо формирование полных цепочек добавленной стоимости и развитие глубокой переработки сырья внутри страны. Агропромышленный комплекс, включая производство и экспорт экологически чистой продукции, был обозначен как одно из важных направлений развития сотрудничества с Таджикистаном. В ходе выступления уважаемый Эмомали Рахмон также обратил внимание китайских компаний на необходимость и важность создания логистических центров и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции для экспорта. Кроме того, уважаемый Эмомали Рахмон высказал по вопросам цифровизации, развития искусственного интеллекта, а также деятельности 5 свободных экономических зон, которые представляют широкие условия и возможности для успешного развития предпринимательства и торговли. Были также представлены возможности развития туристической отрасли, включая уникальную природу, богатый растительный и животный мир, исторические памятники и древние города, создающие благоприятные условия для экологического, горного, оздоровительного и культурного туризма. В завершение выступления президента Республики
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, представив благоприятный экономический климат и широкие возможности Таджикистана, призвал китайские компании к активному сотрудничеству и участию в динамично развивающейся экономике нашей страны. После выступления президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона, на встрече с китайскими компаниями выступили министр торговли Китайской Народной Республики Ван Вентао, председатель комитета содействия развитию международной торговли Китая Рен Хонбин, а также руководители и представители ряда крупных китайских предприятий и компаний, имеющих мировое влияние, высказали свое мнение и полезные предложения. По итогам этой встречи и переговоров между таджикскими и китайскими компаниями подписано более 50 документов о сотрудничестве, направленных на привлечение в Таджикистан более 8 миллиардов долларов США. Часть этих соглашений была согласована, в частности, в рамках форума информационных технологий под названием «Цифровые деловые связи Таджикистана и Китая».